0: суть, и эта суть — чистая любовь. И эта любовь есть свет.
1: РМФ «Рок прогрессивный».